0: Recomandare importantă! Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Monjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
4: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107.

0: Reclamă.
1: Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: Fie că pleci la mare, la piscină sau doar vrei să arăți perfect vara aceasta, noi avem tot ce-ți trebuie. Costume de baie, accesorii, ochelari pentru întreaga familie, femei, bărbați și copii. Ne găsești pe Instagram și TikTok. Costume de baie, Flirt, Chișinău, centru intersecția Ștefan cel Mare cu Ismail, pasajul subteran.
4: Când vrei rezultate perfecte, contează ce vopsea alegi. Vopseaua Dnipro Contact, creată pentru orice lucrări de interior și exterior, cu o calitate premium recunoscută de profesioniști și potrivită pentru orice proiect. Comandă online pe piramidamarket.md. Dnipro Contact, vopseaua pe care te poți baza.
5: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом.
6: Лучший интернет тот, о котором не задумываешься, потому что он работает хорошо. Уже более 23 лет Starnet предоставляет стабильный интернет и интерактивное телевидение. Сейчас во всех районах Молдовы. Starnet – это доверие тех, кто уже с нами. Подключайся легко на starnet.md.
7: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
8: Лето! Планируй отпуск вместе с Себо. Море, горы, свадьбы, развлечения. Для любой необходимости деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Да-да, даже 400 тысяч леев. На выгодных условиях до 60 месяцев и без залога. Себо.
9: Ту ай грижа де тоц. Dar cine are grijă de tine? Începe cu odihna. Alege perna Dormeo Aloe Vera pentru un somn mai bun. Acum la un preț special, doar 199 lei. Accesează dormeo.md sau vin în magazinele Top Shop.
10: Descoperă la Metro. Unt Metro Chef la 25,90 lei pentru 180 grame. Bere blondă Camarad la 32,90 lei petul și pesmeți Flint la 9,90 lei pentru 100 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.мд.
11: Молд Сейл включает лето на калейдоскопе. Слумо студент, у тебя скидка 15% на билеты при оплате Молд Сейл Виза Карт. Еще нет абонемента? Оформи его в любом магазине или онлайн. А карта доступна бесплатно в приложении Молд Сейл Мани. Лови скидку 15% и встречаемся на калейдоскопе 20 и 21 июня. Подробности на moldsale.md.
12: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
13: Record Dance Radio. Reclama na recorde 0764 4 179.
14: Record
13: Dance

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Caро МД. Автомобили под заказ из Кореи, Китая и США. Найди автомобиль по выгодной цене с доставкой в Молдову на caro.md. Ты можешь быстро рассчитать полную стоимость авто с помощью удобного калькулятора. Caro МД. Ты выбираешь, мы доставляем.
2: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
3: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика, шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock, голосовое управление на русском языке, парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов и панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Реклама.
1: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Schimbă telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra, doar pe alo.md.
3: Jetur X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач «Getrock». Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер «Jetur X50» от 14 900 евро. Jetur.md.
0: Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9. Dance Weekend.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Реклама.
1: Здоровая улыбка – это уверенность, которая с тобой каждый день. В клинике Scoot Dent мы бережно заботимся о здоровье зубов всей семьи. Современные технологии, опытные врачи и лечение без боли комфортно и спокойно. Ждем вас по адресу Сфатулцери 61А. Scoot Dent – надежный выбор для улыбки, с которой верят в себя.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107,9.